джинс, ваше жене твое свитка, кишмаще в себе тупич. Тушить не мысли до последка, что чуться чинишь, мачи тыч. Что чуться чинишь, мачи тыч. Час не много, вода, вино, киш можешь доливать и рад. Тенитко, ты руни, нема напшет, сокешь бы камень.

0: Я нац, а папа паху шишина в шужи. Я послухам женску, то с Испания сбужи, все далеко, кримоца, кротка обшиска.
1: Свыша, кануны, юж фронта я близко, а с нею конец войны.
0: Дуй на летний вечик, шаг лучшего сбита.